Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

siamo noi, Шуравли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

пив. Сніться птицям море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

светит ярко. У них, видать, как у людей, мне лента нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Пота, батута!
2: Ага!

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

кораблей. Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: У меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

день суток. Ближайшие 2 часа буду я выпивать кофе. Жду от вас заказики. Поднимаю, все поставлю. Ну а сейчас так.

0: ура!
1: Да-да, лучше с девушками спорить не надо. Девушки на вас бочку накатят, и все вам капут будет. Да шучу, я шучу. Будет трек от меня. Женя Трофимов, самолеты.

Вот эти самолеты были на радио «Ночь любви», на радиостанции «Лидер». Вот, ждут вас заказики, не спите, просыпайтесь, пейте кофе с круассаном. Чем еще можно попить? Я обычно кофе пью с булочкой. Так еще вкуснее, так еще аппетитнее. Так, давайте мы послушаем группу «Краски». Сегодня к маме я приехала домой. Так.

такой старенький трек прозвучал от группы Краски. Сегодня к маме я приехала домой, и есть заказик от Скифа. Нашла я два варианта песни. Ну, не знаю, может быть, точно два варианта. «Богиня ночи». Три. Просто «Богиня ночи». Три. И исполнители точно так же. «Моя богиня». Так что сначала первый трек послушаем, или даже два трека с нон-стопом послушаем. Да, Скиф Сергей. «Богиня ночи» три.

Так, ага, первый трек прозвучал, следующий трек. Может быть, это будет один и тот же трек, но вот я не знаю, но это было вот впервые, что такой заказик, и есть два варианта. Следующий вариант — «Моя богиня».

Ну, вот такой человек. Ну, мне так кажется, что первый вариант был намного лучше. Так, есть у меня заказик Ой, сейчас скажу от Андрея, так никто не поймет, кто такой Андрей. Я скажу от Островка 123. Он заказал заказик для всех. Так, сейчас, секундочку, секундочку. Что-то у меня убежал. Сергей Славянский, Алёнушка. Ладно, буду я на один денёк буду я Алёнушкой, а все остальные Ириной. Я согласна, Островок.

Ну, такой заказчик была. Доставка 123. Далее будет у нас Иван Дорн. Бигуди.

был у нас Иван Долин. Эфир идет, повторяю, на радио «Ночь любви» и на радио «Лидер». Так, следующий трек будет от меня. «Бесстыжие» Лися Кир.

Вот такая вот рыжая, бестужая прозвучала. Забалуй меня. Но я, в принципе, тоже рыжая стала. За это я выгорела. Так. Далее будет у нас трек. Давайте послушаем старенький трек. Это Бриз от группы Бриз. Она идет по тротуарам.

Такой трек прозвучал от меня. Я тут у Скифа уточняю. Точно настоящий мужчина? Ты говори правду. А то в последнее время вообще так попадается. Так. Свистоплясы. Бруны. Правду не говорят. И, в общем, так, мужчинки.

Так, ой. А куда я песенку выкинула? Так, сейчас опять. А то я же тут еще и отвечаю на сообщения, так что я могу и запутаться. А, вот. Чё ты думаешь, Скиф? Так ты же сам сказал. Настоящий мужчина.

Вот такой вот настоящий мужчина был. Она та-та-там. Так, ответь, мадам Брышкиной. А, ответ мадам Брышкиной. Во. Так что, ответьте. Слушайте ответ.

отсюда, но ты вспомни Крошкина. Но тут я выпал на миг, на миг, на миг, свихнулся трешки я.

Ну, вот и французы были. Так, следующий трек будет у нас. Услышит весь район группа Добро.

Tako slyšet. Вести нот. Весь район. Далее будет у нас трек от меня. Можно я с тобой?

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

Это был у нас А-студио. Тик-так. Далее будет у нас океан с Мари Крэмбери.

Это был у нас океан. Далее будет Митя Фомин и Альбина Джанабаева. Спасибо, сердце.

Спасибо, сердце. Далее будет у нас Нюша. Я буду любить тебя. Раз заказиков нет, то от вас тогда слушайте мои треки.

Такой трек был от меня, и я хочу поставить трек. Давно я эту песенку искала, я так и забыла, кто это исполняет. А вообще, извините за мою память. Будет трек Стэн и Мари Крэмбери «Двигай». Ну, короче, будем мы двигать пятой точкой, на которой мы сидим.

Ну вот, подвигали мы пятой точкой. А теперь будет у нас королева.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистанция.

Ну что же, и заключительный трек от меня даже и не знаю. Потому что после меня совсем скоро выйдет в эфир диджей Данчо и диджей Островок 123. И я им пожелаю легкого эфира. Всем пока-пока!

Всем привет-привет, и с вами сегодня я, диджей Островок 123 и диджей Данчо. И сегодня мы заменяем диджея Светогорского. Вот, диджею Светогорскому легкой дороги, он там у нас в поездке. И сегодня мы вещаем на две станции, на радио «Ночь любви» и на радио «Лидер». И ждем ваших заказиков на этих станциях. Ну а пока прозвучит, пока диджей Данчо готовится и присоединяется ко мне, первая композиция от меня. Вот. Я поставлю от себя композицию «Just Doran», трек «Одноклассники». Пока прозвучит от меня.

0: Что ж, я напоминаю, что вы уже можете оставлять свои заказики в личные сообщения мне и диджею Данчо. А я передаю микрофон. Встречайте, диджея Данчо. Диджей Данчо, привет-привет. Держи микрофон и поставь что-нибудь от
1: Привет!
0: себя.
1: Привет! Всем огромный привет! Всем хорошего настроения и хорошего днепровождения. С вами мы с Диджеем Островком решили провести на радио Лидер эфир и на радио Ночь Любви, а именно Диджей Данчо и Диджей Островок 123. А от меня будет трек «Две Маши». Два иния. Поехали.

0: Попало трек прозвучал от меня. Две Маши, двоение. А я с удовольствием передаю микрофон диджею Островок 123. Прими микрофон, пожалуйста, и ставь от себя какой-нибудь замечательный трек или заказик, если у тебя есть.
1: Да, спасибо, диджей Дальше, за микрофончик. Пока у меня заказиков нет, я слежу за чатами и за Ночью любви, и за Радиолидер, пока в личку нет сообщений, ни там, ни там. И пока я поставлю трек от себя, это будет Ирина Круг, композиция «Дом на горе» всех.

0: Тоже вот такой вот трек прозвучал от меня. Ну а я передаю микрофон диджею Данчо и пойду искать музыкальный заказ, который мне поступил. Даня, бери микрофон.
1: Я уже принял. Так, все нормально. Я уже микрофон принял. У меня чуть-чуть заглючил немножко, правда, но бывает. Я поставлю музыкальный трек от себя для Искорки. Это будет кавер в моем исполнении на песню Кобякова «Некуда бежать».

0: Вот такой вот замечательный трек прозвучал от меня для Искорки с Радио Лидер. А я передаю микрофон диджея Островок 123 и напомню подключившимся только слушателям то, что мы вещаем на две радиостанции. Радио Ночь Любви и Радио Лидер. Диджей Островок 123, принимай микрофон.
1: Благодарю, диджей Данчо. Микрофон я принял. Ну, а я пока поставлю от себя, так как заказик у меня найти не получается. Я переадресовал заказ диджею Данчо. Вот, а пока поставлю от себя. Так, и поставлю я трек для тебя, диджей Данчо. От меня. Принимай.

А я продолжу, пока диджейден еще готовится, поставлю от себя вот такую вот композицию для Сергея Марченко с радиостанции «Ночь любви». Сергей Марченко, принимай музыкальный подарок от меня.

0: А я передаю микрофон диджею Данчо. Диджей Данчо, прими микрофон и поставь что-то от себя.
1: Так, а я все принял. Микрофон принял. У меня есть заказик от Сергея Марченко для кофейка. Это будет Руслан Алихно. Виноват, прости.

0: Вот такая вот композиция прозвучала для кофейка по заказу от Сергея Марченко, а я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Благодарю, но у меня пока заказиков нет. Ни на радио Лидер, ни на радиостанции Ночь Любви. Я пока поставлю от себя композицию для всех. Виктор Дорин, я променял гитару на любовь, уже в эфире.

0: Я передаю микрофончик своему соведущему, диджею Данчо. Диджей Данчо, поставь что-то от себя.
1: Я уже принял. Все отлично. Я сейчас поставлю... Так, сейчас. Будет у нас CCCage Universal Remix.

0: Я передаю микрофон диджею Островок 123, диджей Островок 123. Прими, пожалуйста, микрофон.
1: Благодарю. А у меня пока заказиков нет. Я поставлю для кофейка композицию Андрея Губина «Убегает лето». Диджей Кофеек, принимай. Надеюсь, трек понравится.

0: Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал от меня для диджея Кофеек, а я передаю микрофон диджею Данчо, а диджей Данчо держит.
1: Я принял. И спасибо DJ Strokes 123. Так как ты не смог найти музыкальный заказик, переадресовал мне. Но я поставлю этот трек, я его нашел. От Сергея Марченко будет для всех. Любовь Успенская. Гитара. Песня называется.

0: Островок 120 принимаю эстафету и ставь что-то от себя.
1: Благодарю. Спасибо, Диджей Дэнчо, что меня выручил, помог с заказиком. Ну а у меня пока заказиков больше нет. Ни на радио Лидер, ни на радио Ночь Любви. Поэтому пока я поставлю трек от себя для всех диджеев. Радио Лидер от меня.

0: Слушай, я передаю микрофон диджею Денчо. Диджей Денчо, прими эстафету.
1: Ну, а я поставлю композицию. Тоже пока мне нет заказиков, поставлю. Имбро. От правды бежала.

0: Диджей Островок 123, принимай. Эстафету и ставь трек от себя.
1: Да, спасибо. Уже принял. И я поставлю трек от себя для слушательницы Катерины. И трек будет «Шаман. Моя Россия».

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Ну что ж, я тем временем передаю микрофон диджею Данчеву. Диджей Данчеву, поставь что-то.
2: Я принял. И также напомню то, что мы в прямом эфире на две радиостанции, Радио Лидер и Радио Ночь Любви. А я поставлю композицию, даже классную композицию, Максим Куст, «Искала мама сына».

0: Я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Ну, а я поставлю сейчас трек от себя для всех. Такую вот замечательную вещь. Люблю эту песню. Поэтому Андрей Державин и группа Сталкер, Катя Катерина.

0: Что ж, а я передаю микрофон диджею Данчо, держи.
1: Я взял эстафету у тебя и послушаем трек «Алена Апина «Узелки» прозвучит от меня для Катерины. Принимай.

0: Вот такой вот прекрасный трек прозвучал от меня. Это была Алена Апина «Узелки». А теперь я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимаю.
1: Благодарю, диджей Данчо. Ну а я поставлю в свою очередь, у меня музыкальный заказик от Сергея Марченко для всех. Стас Михайлов будет сейчас в эфире. All Inclusive, кажется, так трек называется. Вот. Поэтому трек принимай, Сергей Марченко. Твой заказ выполняю. Трек уже в эфире.
2: Какими же прекрасными бывают сны, но нужно обязательно помнить, что и в реальной жизни возможно осуществить все, чего ты желаешь.

0: Нас точно, а я передаю микрофон диджею Данчо. Держи и поставь что-то.
1: Я уже принял, и от меня будет трек для Катерины. Это будет комбинация байка.

0: Слушай, островок 123, принимай микрофон и ставь что-то от себя.
1: А у меня поступил заказик от диджея Натали с радиостанции «Ночь любви». И она просит поставить композицию «Алекс Атаман». «Снежинки». Выполняю заказ.

Что ж, я пока DJ Данчо готовится, поставлю от себя трек для него. Апельсинчики, мандаринчики прозвучат для DJ Данчо. Так что, DJ Данчо, приятного аппетита! А в эфире Екатерина Голицына. Апельсинчики, мандаринчики. А я напоминаю, что мы эфирим на двух радиостанциях. Радио «Ночь любви» и радио «Лидер». В эфире, на связи.

0: Спасибо, все уже. Все!
1: Принимай, диджей Данчо.
2: Я уже принял. И от меня будет трек фристайл на белом-белом покрывале января.

0: Это композиция прозвучала от меня, а я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Благодарю. А у меня пришел заказик от диджея Кофеек. И она просит поставить композицию Бандерас «Красивую жизнь» песни. Ну что ж, выполняю заказ. Трек уже

0: Что ж, вот такой вот отличный заказик от диджея Кофеек. Спасибо, Кофеек. А я передаю микрофон диджею Данчо. Поставь что-то от себя.
1: Я поставлю, это будет трек от меня тебе, Островок 123. Папа и Султан, Рамзан Ахмадов.

0: Вот была классная песня про папу и султана. А я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Да, благодарю, диджей Данчо. Ну а я поставлю музыкальный заказик от слушательницы Катерины для тебя, диджей Данчо. И она попросила поставить Наталья Сенчукова, небо номер 7. Принимай, коллега.

0: Вот такой вот заказик прозвучал у меня от слушательницы Катерины для диджея Данчо. Диджей Данчо, передаю тебе микрофон, у нас совсем немного времени осталось, буквально по треку. Держи.
1: Все нормально. Принял микрофон. Да, я вижу. То, что время у нас осталось не так много. Ну, я поставлю трек. Олег Пахомов, «Я тебя люблю». Точнее, трек называется «Я люблю тебя».

0: От меня вот этот трек «Я люблю тебя» от Олега Пахомова. А с вами был диджей Данчо и диджей Островок 123. Всем благодарность огромная за то, что оставляли заявки, за то, что слушали. Со мной вы еще услышитесь. А я передаю микрофон диджею Островок 123. Ставь последний трек. А я со всеми прощаюсь. Всем пока-пока.
1: Да, я тоже со всеми попрощаюсь. Всем тем, кто будет эфирить после нас на радио Лидер живая легкого эфира. Сегодня мы провели эфир на двух станциях. Это на радио Ночь Любви и на радио Лидер. Берегите себя, своих близких. Всем пока-пока. И в заключении трек прозвучит от меня для всех. Сезона светличная, широка река.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо большое диджею Светогорскому за его эфир. И я жду ваши заказы. А пока послушаем Carbon Asset. Ой. Она как звезда такая одна.

Это была песня «Она как звезда, такая одна». А сейчас послушаем бро-хит Манту и будет «Вояж, вояж».

Это были песни «Вояж, вояж» и «Бро хит манту». А сейчас послушаем вам 90-е и будет песня «Слезы».

Это была Женя Власова, моя Натали, а также послушали «Слезы в ладони» и «Вам 90-е», а сейчас будет «Амаз Сочи». И еще послушаем Захаров, не романтик, и «Бро-хит, о чем ты молчишь?»

Семья для меня велич Бога. Я здесь отец, хранитель чертога. Покой в моем сердце, рай для семьи. Творец говорит, узнай. Создатель мне лучшую женщину дал, чтоб замысел жизни легко я познал. Через детей я продолжил свой род.

0: пусть мой сын помнит, быть мужчиной значит защищать, но не воевать, держать, но не сжимать, любить, но не владеть. Дочь моя знает, она богиня земли, ее тело — храм, ее душа — крылья мира. А мы вместе, род бесконечный, чистый, могущественный. И каждая семья чиня на Боге,
1: то есть нация.

Чего молчишь? Также послушали Захаров, не романтик, и Амосочи, семья. А сейчас слушаем Женя Власова. Хочу к тебе. И красивая, ты даже не знаешь. И будет Чижа бумерангом.

Где-то погаснут огни и стихнут ночные Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом: спасибо тебе.

0: пока звучит музыка, твоя звезда будет светить.
1: Это была песня про меня, Эвелина, звезда эфира. И переходим в следующий час. Инна Калада, Женя Власова и Захаров, журнал «Эвелина».

0: Это журнал «И пина колада» Женя Власова. А сейчас послушаем Серега из 72, «Женщина в белом». И будет Женя Власова, Анна Эдмота и группа «Три восьмерки». Красивая. Слушаем.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж, была бы женщина приятная.

Е, и сам попутал адреса, и скоро брызгами шимпанского заполыхая. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая блага.

Wieczny, nieraz jeśli doktora, Monika Вовину i барышни не доводили до добра. Но в жизни на Билане пишется, отполыхавшая в огне.

0: Красивая, просто красивая.
1: Это была группа «Три восьмерки», «Красивая», а также послушали Женя Власова, «Она танцует под мута», и Серега 72, «Женщина в белом». А сейчас послушаем Эмма, «Я в пути», а также будут Евгения Власова, «Королева МКАДа», и диджей-фонарь «Казантип».

Это был диджей Фонарь, Казантип, а также были Евгения Власова, Королева МКАДа, и Дина М, Я в пути. А сейчас послушаем под гипнозом Женя Власова. Будет Айгор, только ты, а также послушаем Илья Шехматный, Ремонт.

вдвоем. Разодеты, как будто бы на съем. Ходили слухи разные.

Это была Женя Власова, я Настя, а также послушали Илья Шихманд, Римон и был Айгур, только ты. А сейчас послушаем Амасочи, восхищаюсь тобой, и будет песня вам

когда я создавал тебя для себя, я не думал, что ты окажешься таким совершенством. Я не думал, что буду восхищаться тобой каждое мгновение. Я полагал, что создаю себе женщину для жизни и наслаждения, но в конечном итоге я обрел самого себя. Через тебя своим создателем.

Это был Ама Сочи. Восхищаюсь тобой. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Серегу 72. И пожелаем ему легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей-72. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанции, которые меня сегодня слушают. А слушают меня сегодня на радио «Ночь любви» только потому, что музик этот. В общем, там занято было, и я оттуда вышел. Попозже к нам еще присоединится одна радиостанция. Как присоединиться, так я сразу же скажу. А еще я хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате – и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот есть чаты-партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики в свое личное сообщение. От меня вам будет песенка про Тюмень, а по берегам Туры.

Вот такая песенка была про Тюмень. А я приветствую Малинку, которая к нам присоединилась. Малинка, Калинка, сардинка моя, в саду ягода, ну и так далее и тому подобное. А у меня есть заказик с радио «Ночь любви». Наталья Калмыкова. «Мама говорит, кошка». Вот только не уточнила, белая или черная. У нас и белая есть, и черная. Так что принимай.

Вот такая вот маленькая была мама-кошка, но почему-то очень маленькая была. Ну ладно, подрастет еще. И это был заказик от Натальи Калмыковой с радио «Ночи любви». А сейчас, дорогие радиослушатели, на все найдут ответ в Одессе, вот так вот.

Вот такая композиция у меня прозвучала. Я уже хотел гадалки пернатой переходить, потому что она мне помогает. Но у меня поступил заказик. Малинка, да к тебя же невозможно забыть-то. Ты, говорит, меня не забывай. Ну как можно, Малинка, тебя да забыть? Принимай.

Маленькая, если даже ты сама захочешь, чтоб тебя забыли, никогда не забудем, даже и об этом и не мечтай. Ну что ж, придется сбегать все-таки к пернатой гадалке-то.

Я же говорил, кукушечка эта пернатая гадалочка помогает мне. Сразу же появились заказики, подключилась радиостанция «Чистый кайф». А я думаю, что с «Чистого кайфа» у меня тоже будут заказики. Там сегодня и малявка, и негодяйка. Но они, как всегда, спасибо, Серега, за пожелание легкого эфира, конечно, спасибо. Но, думаю, негодяйка, как всегда, под конец эфира мне заказики насыпет. На то она и негодяйка, наверное. А пока, малинка, ну ты уже большая девочка, а все в облаках летает. Облака мне заказала, принимай.

И зачем, малинка, у облаков это просить? Мы тебя и так все любим и не забудем. Это ты напрасно, ни у кого ничего не проси, будь уверена. А вот ради вот чистой кафе я что-то с негодяйкой-то поторопился. Заказала она мне, вот и малявка здоровается, тоже цветочки надо. А вот негодяйка заказала желтые ботинки. Не какие-нибудь, а желтые. Ну что ж, раз тебе нравятся желтые, принимай желтые.

Вот спасибо, негодяйки, подсказала, буду одевать желтые ботинки, представляете? Я смотрю на ее парфюм, а она на мои желтые ботинки и не видит, куда я глаза пялю. А малинка, опять хитрючая у нас оказалась, приглашает меня в гости к себе, но во сне, ядрена кочерыжка, принимай.

0: ночью.
1: Мы во сне вдвоем, о том, что только здесь мы есть.
0: И наших дней разлук не счесть. И как проснулся я

Вот так вот малинка зовет в гости. Ладно, ладно, я тебя тоже куда-нибудь позову во сне, ядрена кочерышка. Шаланды полный экипалик, а ты говоришь гуд.

Вот так вот грузчики в порту погуляли. С радио чистый кайф, малявка, ну что ж ты делаешь? Написала не по-русски, мне опять заказик. И вот читаю, то ли Козалина, то ли Козлина, не пойму. Принимай.

Вот такой вот газолина или козлина был у меня на радиостанциях. Это заказик был от малявки. Ну, от меня вам будет. Как кот Моня, ну, конечно, еврей, так же, как и я, выбрал, по-моему, себе хозяина. Послушаем давай.

Вот так вот, просто как надежный ассистент хозяин. А так-то он зачем нужен? Ну, может, покормить иногда. Все возможно, все возможно. Что ж, малинка, я нашел тебе мамину улыбку. Исполняет студия артист. Послушай, она это или нет.

0: Сейчас мы тогда, Малинка, еще послушаем, что такое голая правда, а потом еще одну мамину улыбку включу, может быть, ту.
1: Лева, вас давно не было видно. Вы, наверное, завели себе кошечку далеко от молдаванки. Нет, Моня, я познакомился с уличными музыкантами с Дерибасовской. Они пригласили меня солистом в свою группу «Голая правда».

И как я и обещал, Малинка, еще тебе одну песню «Мамина улыбка». Может быть, это она будет.

Ну, я рад, что угодил, малинка, хоть эта песня оказалась та. Негодяйка с радио «Чистый кайф» опять написала не по-русски. Вот и принимай в тишине.

Малявка, ты мне тут негодящину не разводи. Нашла с кого пример брать, и тоже мне не по-русски написала. Вот и тоже принимай в тишине.

Нет, девчонки, после такого бум-бум пойду-ка я и посмотрю лучше на ваш парфюм. А фото, пожалуйста, в студию парфюма.

Но не моя, а один махер. Что-то мы не слышали давно бабу Дусю. Га-га-га, давайте послушаем.

Пам, пушечка у нас прозвучала. Заказиков у меня нету. Ну, тогда будет она лучше всех. Дарите женщинам цветы.

женщине нужно. Для счастья так мало. Немного внимания, немного любви. Чтобы утро с улыбки всегда начиналось. Чтобы сбывались любые мечты. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех. Это так важно. Любовь в каждом взгляде, чтоб нежность всегда согревала ее. И гор золотых ей, поверьте, не надо. Лишь кофе в постель и мужское плечо. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех.

женщина-муза и вдохновение. Ангел, что рядом с тобой всегда. Женщина — это любовь и спасение, и путеводная в небе звезда. Дарите цветы и объятия дарите, дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах,

0: что она лучше всех.
1: И у меня поступил заказик от малявки с радио «Чистый кайф». И опять не по-русски, я только понял раз, два, три. Принимай.
2: София, ты же история.
3: Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

Вот такой заказик у меня был от малявки. А негодяйка, ну что, негодяйка она и в Африке негодяйка, опять не по-нашему. Принимай свою, бью.

Девчонки, ну неужели вам нравится, как будто гвозди в голову забивают, а? А еще, говоришь, гадяйка. Ладно, пойду хоть послушаю, как мужику одному повезло.

Теперь он в Инстаграме звезда и чемпион, герой девичьих грез, так назван был он. Вернулся он домой блестящий, как пятак. Жена спросила строго: ну как попарился, чудак? Он глазки опустил и тихо прошептал: там было жарко, Люся, я такого не ждал.

0: Да, завтра пойду в баню обязательно. Может, и мне так же повезет, как тому мужику. А вот как повезло-то нашим девчонкам, это да.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: И ведь пойдут же, вот ей-богу пойдут. Беруты, а ведь ты у нас богиня красоты. И это не я говорю, это ангел Новороссия так говорит. И тебе заказал богиню красоты, так что принимай.

Вот такая вот богиня красоты была для Бейруты от ангела Новороссия. Ну а что еще мне делать? Пойду-ка я посмотрю на девичьи ножки, да-да, не на мужские, на девичьи.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут вести эфиры после меня, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Послушайте, и вы сами все поймете, что мы вам желаем.

0: И снова всем привет, привет.
1: Снова всем привет, привет.
0: А вот и я, диджей Малай. Как всегда, проведу с вами эти два часа. И буду принимать ваши заказики.
2: Спасибо, Сергей 72. Как всегда, за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. Точнее, вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я сначала почитаю, точнее, с вами поздороваюсь. С каждым лично. И потом поставлю рекламку. Сергей 72, можете спускаться вниз. Так. Сергей 72, Лена Перунова. Юлия Цезарь, Сергей Марченко, Рафаэлка, Кофеёк ушла, Радиолидер, Диджей Белая Кошечка, Нифига не фея, Джонг 52, Юзер 2352, Юзер 3313 и Вичи. Вичи это переводится Ведьмак, если кто не знает. Так, ну и давайте послушаем рекламку.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
5: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас проходит набор диджеев. Приходите пробовать себя. Так, я вижу, к нам присоединился Рэдисон. Приветик, приветик, моя дорогая. Так, еще к нам присоединилась диджей Нежно Солнышко. Приветствую, приветствую. Располагайтесь. Так, и пока у меня заказиков нету, я от себя поставлю. Сергей Суновский, домовой чат.

И это у нас был Сергей Суновский, домовой чат. Так, у меня здесь есть вот этот, который ты мне заказала. 3 минуты 32 секунды и 4 минуты 9 секунд. Ну, давай попробуем тогда 4 минуты 9 секунд поставить, послушаем. Так, заказик у меня будет от Эдисон, Влад Фейм и Ланали Призма.

прозвучал мне заказик от Эдисон, Влад Фейм и Ланали Призма. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился Энди. Так он уже убежал. Хотел с ним поздороваться, только, как говорится, письменно поздоровался, и он уже убежал. Поздоровался со всеми, и все. И его след простыл, как говорится. Так, хочу поздравить всех с ореховым хлебным спасом. Я всех поздравляю. Всем всего самого наилучшего, всего хорошего. Так, и заказик у меня будет от Эдисон следующий. Угли с композицией «Жаль, что за августом не июнь». Слушаем.

0: И это у нас была группа угли. Или угли, не знаю, как читается. Жаль, что за августом, не июнь. Так, следующий заказик у меня тоже будет от Эдиса. Кукрыниксы. Жизнь бывает разная.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

И это у нас был заказик от Эдисон. Группа Кукрыниксы. Жизнь бывает разная. Так, следующий тоже будет от нее заказик. Even Race. Чары.

И это у нас был заказик от Эдисон. Иван Рейс. Чары. Так, следующий сейчас заказик я поставлю. Тоже у нас будет Эдисон. Так, что-то я его не нахожу, конечно. Значит, придется мне его скачать. Так, а пока я скачиваю, тогда от меня тогда послушаем. Давайте вот эту. Инна с композицией Amazing. Слушаем.

Позвучала у нас, от меня позвучала композиция Inna Amazing. Что-то у меня никак не скачивается, я никак не могу скачать. Скачу, почему-то у меня не скачивается, как ни странно. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился диджей Данчо, котик. Приветствую. Располагайся. Не знаю, попробую сейчас какого-нибудь другого сайта. И опять. Что-то странно, почему вот у меня не скачивается, я вообще не понимаю. Вчера скачивала, сейчас не скачивается. Чудно как-то. Как издевательство какое-то. Так, сейчас попущу еще. О, скачался наконец-то. Я думал, вообще не скачается. Хорошо, что скачался. Так, у меня там еще один заказик прилетел. Ну а как я могу тебе не поставить? Ты мне заказала, а я ее не поставлю. Вот, я и заморачиваюсь. Мы все так. Мы не можем никак никогда пропустить. А тебе смешно. Ой. Так, сейчас я один добавлю. Заказ. И поставлю два сразу заказа. Так, первый заказ у меня будет от Редиса. Суп харчо. Здесь и сейчас. И второй у меня будет от Данчо, Алена Апина, электричка. Понимаете?

Позвучали у меня два заказика. Первый был у меня от Эдисон. Суп харчо с композицией «Здесь и сейчас». И второй уже от Данчо, для меня заказик. Алена Апина, «Электричка». Спасибо за этот заказик. Так, и я сейчас пока поставлю один заказик. И от себя. Так, заказик у меня будет от Эдисон. «Другой ветер», «Время оставаться живым». И для Данчо, Лариса Черникова, «Розовые очки». Слушаем.

Позвучали у меня две композиции. Первый заказик у меня был от Эдисон. Другой ветер, время оставаться живым. И следующая, вторая, это уже композиция от меня для Данчо. Лариса Черникова, розовые очки. Так, следующие два заказика у меня позвучат. От Эдисон, ночный снайпер рингтоном. И второй заказик. Мачете, крайний край.

Россия – мистический цирк. Солнечным ветром свобода. Ведь если мы здесь не творцы, значит, кем-то разыгранные эпизоды. Сколько нас ходит в растерянность, облаченных в забвение, верящих в лживые ценности, несостоявшихся гений.

0: Как много мы теряем, принимая на веру чужое невежество. Будучи маленькими детьми, мы взаимодействуем с этим миром своим открытым сердцем, с помощью полного доверия, признавая величие и необъятность пространства, говорящего с нами на языке насекомых, птиц и любящих нас людей. Мы гладим бездомных собак и кошек, не думая, что потом можно мыть руки. Мы понимаем их, принимаем такими, какие они есть. Для нас не важно, что они не нравятся взрослым. Мы чувствуем, что должны подарить им свою любовь, потому что они нуждаются в этом. Вообще, если бы не дети, то все бездомные животные, наверное, умерли бы, потому что их некому было бы любить. А какой смысл в жизни, если тебя никто не любит? В детстве мы с уважением и лаской относимся к нашим родителям, так как видим в них мудрых защитников, которые все знают и могут ответить на любой вопрос. Мы делимся мыслями с нашими друзьями просто и честно, не пряча намерений. Если хотим взять, говорим «дай». Если хотим дать, говорим «на». Мы не стараемся быть кем-то, потому что даже не понимаем, что можно быть кем-то, кроме себя. Если мы поем, то попадаем в песню, а не в ноты. Если рисуем солнце, то его лучи занимают весь лист бумаги. Если смотрим на звезды, то не думаем, что они где-то далеко, а протягиваем руку и сжимаем их кончиками пальцев. Что за измерение такое взрослая жизнь? Почему вчерашние дети, любящие и простые, превращаются в людей с двойным дном? Почему нам становится всего мало? Больше денег, больше эмоций, больше славы, больше власти. И в итоге всего этого получается больше жизни. Все говорят, мир изменился. Нет, это мы изменились. И не в лучшую сторону. Вместо того, чтобы слушать, как через природу с нами говорит Абсолют, мы укатываем ее в асфальт, возводим бетонные здания и слушаем в них людей, которые называют себя священниками. Мы не ищем свой путь. Мы вверяем сознание, данное нам свыше, финансистам, коучам, астрологам, кому угодно, лишь бы избавиться от ответственности за данную нам от рождения энергию истины и свободы, струящиеся родничком в нашей голове еще до того, как мы произносим слово «мама».
1: Бывает здесь холодно, но скоро придет весна. Небо пошлет в ответ самое лучшее для нас. Мы будем встречать рассвет чистой росой наших глаз.

прозвучали два заказика от Эдисон. Ночные снайперы Рингтон. Мачете Крайникай. Так, следующие два тоже прозвучат у меня от Эдисон. Джей Мосс Металась. И второй Михаил Бублик «Сам тебя выдумал». Слушаем.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

Позвучали у меня два заказика. От Эдисон. Так, Джей Мо сметалась. И второй Михаил Бублик, сам тебя выдумал. Так, хочу поприветствовать к нам. Присоединился никто. Приветствую, приветствую вас. Располагайте, чувствуйте себя как дома. Так. Я пока что поставлю другой заказик для тебя, Риш, потому что я не могу пока найти. Придется мне скачивать, вот который ты мне заказал, сам первый. Вот это обнимики-то. Мне придется его скачивать. Я тогда тебе другой поставлю. Так, это у меня будет... Сейчас я посмотрю. От никто заказик Мураками, если рядом. И второй. От Эдисон суп хочу, мечтай.

Звучали у меня два заказика. Первый был у меня от Никто Мураками, если рядом. И второй от Эдисон, суп харчо, мечтай. Так, следующий тоже два заказика у меня будет. От Никто, Валерия, маленький принц. И второй от Эдисон, обними кита, никто не взрослый. Слушаем.

0: Так, у нас позвучали два заказика от никто. Точнее, один заказик был от никто у меня. Валерия, маленький принц. И от Эдисон, обними кита, никто не взрослый. Так, заказик у меня пока от Эдисон нету. Так, пока я поставлю один заказик от никто. Это будет у нас взрыв чуда, город которого нет.
1: Я загоп.

Позвучал мне заказик от никто. Взрыв чуда, год которого нет. Так. Мне пойдет сейчас скачать заказик. Точнее, я его закачал, но мне его надо добавить. Все, пока добавляется. Сейчас полминутки. Посмотрим. Я надеюсь, он добавится, и я его тогда поставлю. Даже бывает, у меня не добавляется. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что скачается. Сюда. На радио. Так, все. Добавился. Так, это у меня будет два заказика. Первый заказик у меня будет от Эдисон. СВА, ледяная гроза. Как раз скачался заказик у меня. И второй заказик от никто, Мираж. Вот и лето прошло.

Так, это у нас прозвучали два заказика. Первый от Эдисон СВА «Ледяная гроза». И второй. Это уже у нас София Ротару. Вот и лето прошло. Так, сейчас посмотрим. Следующий у меня прозвучит заказик от Эдисон. СДП это такая же простая, как все. И второй. Сода Люф. Самостоятельно. Слушаем.

Получали два заказика. Первый был от Эдисон. СДП. Ты такая же простая, как все. И второй. От Никто. Сода Лав. Точнее, Сода Луф. Самостоятельно. Заказики я не принимаю, потому что уже 46 минут. И я, возможно, не успею. Потому что у меня 4 заказика. Потом, если у меня останется, можете кто-нибудь потом заказать. Посмотрим. Так, 2 заказика. Следующий будет у меня от Эдисон. Ева Власова, «Танцуй вопреки». И второй от Никто, Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».

прозвучали два заказика. От Эдисон Ева Власова «Танцуй вопреки» и от Никто «Баста и моя Мишель, если я буду танцевать». Так, я, наверное, уже буду с вами прощаться, потому что уже 50-я минута. У меня два заказика осталось. Да, как раз и есть. Так, увидимся завтра в это же время с 20.00. 22.00. Я пойду с вами эти два часа, буду принимать ваши заказики и выполнять. И, как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. Всем пока-пока. И два заказика у меня от Никто. Пицца «Я с тобой». И I love вечный мотив. Всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

Я хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо.

И всем-всем-всем огромный привет, всем добрый вечер, с вами Диджей Данчо. Я проведу это время вместе с вами, дорогие радиослушатели, и мы будем слушать классную музыку и радоваться с классным настроением. Присылайте свои музыкальные заказики, а я все поставлю. Так что все обязательно для вас включу. Так, а сейчас я выполню заказик. Попросила Снежка, мой кавер. Новый, который. Поэтому включу сейчас его так добавлю. Так что поехали.

Вот такой вот был кавер. Я хочу от всей души поздравить диджей Алинку с тем, то, что она теперь с нами в команде данных двух радиостанций, а именно Радио Ночь Любви и Радио Лидер. Потому что с завтрашнего дня вы ее уже услышите и на Радио Лидер. И пожелаю я ей легких эфиров, классных слушателей и просто всего-всего самого лучшего. И поставлю трек в качестве поздравления на вечеринке от нее же. Поехали.

Озвучил для Алинки. Ну а далее прозвучит платье белое, шансон для души.

Вот такой трек прозвучал. Классный трек прозвучал. Ну а далее прозвучит трек для всех девушек. Клеопатра.

Ну а следом прозвучит музыкальный заказик от Снежки. Это будет «Сектор газа. Демобилизация». Наверное, это трек для Алинки. Ну ладно, поставлю.

Вот такой вот трек прозвучал. Ну а далее послушаем Анивар «Украду», Кавказ ремикс.

Вот такой прозвучал трек. Следующий, пока я ищу музыкальный заказик очередной мне поступивший, поставлю диджей народный, огонь свечи, бросает тени полумрак.

Вот такой трек прозвучал. Так, но у меня тут добавлены... Тут я ищу пока заказики. Но у меня добавлен трек, который заказала Снежка. Он у меня уже был в плейлисте. Жатем. Но немножко другая версия, правда, потому что ту я пока не нашел. Если найду, тоже поставлю. Поэтому принимай. Жатем.

No chão. А теперь прозвучит «Еду я на родину», песня от Нилетова. Эдуард Скрябин попросил Николай Непитерский.

Это прозвучал. Следующий заказик мне прилетел от Сергея Марченко для Алинки. Ирина Круг, Живанши. И это будет вот такой классный трек. Сейчас я его добавлю. Поехали.

Снежка у меня заказала очень интересный трек. Это будет группа Ленинград в Питере пить. Но не переживайте, я вам включу не оригинал, а радиоверсию, потому что такая имеется. И я могу именно такие версии искать, поэтому, Снежка, лови!

Композиция прозвучала. Радиоверсия в Питере пить. Да, в оригинале она немножко по-другому, но это быть не в формате тогда радиостанции, поэтому... Ну, а теперь прозвучит. Пойду искать следующие заказики, а пока прозвучит Инзо. Ночи я не боюсь.

Прозвучал. Руки вверх, на ручки. Вот такой трек прозвучал интересный. А далее прозвучит Светлана Иванова. Какая же я бабка, попросила Снежка. Поехали.

Как композиция прозвучала, но далее прозвучит трек от меня. И это будет трек. Сейчас я его добавлю. Так. Гуд 1К, Коляныч, помни меня. И это будет трек для всех.

Звучало. Тоже классная композиция. Так, а я поставлю трек. Еще один сюрприз, Снежка, для тебя. Сейчас. Так что принимай. От кого ты сама сейчас услышишь, то есть кто исполняет этот кавер? Поехали.

Такая позиция прозвучала. Так. А теперь прозвучит заказик во снежке. Это будет «Ты не бойся ночи» Инзоу.

А вот композиция прозвучала. Это был «Ты не бойся ночи», «Инзро», «Заказ от Снежки». Далее прозвучит песня. Настя Ли, написанный исполнитель «Для меня тебя дороже нет», песня называется. Слушаем.

Далее прозвучит заказик от никого не питерского. Это будет «Любовь не умирает» трек. Поехали.

0: жизни в ней, пока жива.
1: Живое сердце заставляет биться.
2: Далее. Звучит заказик. Так, от Снежки. Дайте ходу пароходу, Алина Клубничка.
3: Дайте ходу пароходу, поднимите паруса. Дайте

0: Ну да. Слушайте, от меня дискотека, группа «Фактор 2».
1: На! Держи его, держи его!
2: Портмоне!
1: На! Подожди, так держи! На!
2: Ну все, готов, чувак, завалили.
1: Бля, 200 баксов!

Ну да, это прозвучится, ради Снежка поставить песню Настасья Самбурская «Ах, уедь подальше, милый».

Изучал. Так, а дальше? Зазвучит Моника корпоратив. Принимай, Снежка, заказик.

Так, композиция прозвучала. Ну а теперь прозвучит еще один кавер от Алинки.

Прозвучал. Так, ну а далее прозвучит Александр Розенбаум. Одноклассники. Заказ от Снежки. Принимай.

Позиции прозвучиваем. Так, а дальше прозвучит опять что-то из нового. То, что я сегодня скачал. Прозвучит Эмилка. Точнее, Амилка, или как она там, девка-охотница трек называется. Решил вам поставить что-то из новиночек.

Я тоже выйду за крызик. Вот никого не питерского, это будут градусы. Бледная поганка.

Вот, прозвучал. Тоже классный трек. Далее прозвучит ростовский «Черный ворон».

Ну, вот такой трек прозвучал. Я поставлю следующий трек. Группа «Дети», «Рейв», «Дворовые рейвы».

Вот такой трек прозвучал от меня. Ну а далее прозвучит детская песенка «Цыпленок по имени Пи».

0: шалава.
1: Вот такой трек прозвучал. Так, а следующий прозвучит. Так. Трек. Вот такой. От Настюши. Для меня.

0: Любовь морковь.
1: Какой трек звучал? Так, давайте теперь послушаем что-то из нового. А будет песня «Давай доживем до старости вместе».

Надо прозвучит от меня на сегодня последний трек. Это будет Аня Воробей, «Зима на сердце». Ну а с вами был в эфире DJ Данчо. Всем доброй ночи и пока-пока. До завтра. Слушайте Радио Лидер и будьте всегда в классном настроении. Ну а песня заканчивает мой эфир. «Зима на сердце», Аня Воробей.

серебро седых волос и горе тени на красивое лицо. Зачем же этот человек им с сыном столько зла принес, хотя о мертвых

и все в слезах. Придут ренеросы, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих.

Thank you.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.